0: public radio reporters from across Alaska team up for a statewide half-hour news program. That program? Alaska News Nightly. ANN provides in-depth information on events from every corner of the state and from Washington, D.C. Catch Alaska News Nightly every weekday starting at 5 p.m. on 640 a.m. KYUK.
1: Литнаурарпник тингуумаллун назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалиллхиник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюкхлута литнаурат лиқураалхкаат тингууманнаупут